0: 秀将驱逐共产党，将压迫工会与工人纠察队等等，都是谣言。宣言希望国共两党党员立即抛弃相互间的怀疑，不听信任何谣言，如兄弟般亲密。就在宣言发布的第二天，4月6日，汪精卫离开上海，直奔武汉。4月3日，
1: 两名日本水兵当街刺
0: 死一名日本游客。4月的武汉，山雨欲来风满楼。
2: Чанхай Ши остался в низовьях реки Янцзы и заблокировал Ухань. Даже уголь и медикаменты не пропускали в город. Это усугубило и без того безвыходную ситуацию.